кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: станциям. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а пустыня – это там, где ничего нет?
3: Ну как же ничего? Да, это большие пространства, и там нет столько травы и деревьев, как у нас. Но даже в пустыне есть жизнь. И животные, и растения.
0: Ну там же только песок и все.
3: Вовсе нет, дочь. Есть такой стереотип, что пустыня — это обязательно песчаные барханы. Но из всех пустынь на Земле песчаных всего пятая часть. На самом деле пустынями называют территории, где очень мало дождей. А поверхность там может быть самая разная. И песчаная, и каменистая, и растительность там тоже есть.
0: А как же там что-то растет, если нет дождей?
3: Пустынные растения приспособились к такому климату. Тем деревьям, которые растут у нас, нужно много влаги. Они легко пьют ее из земли, а потом также легко отдают через листья. А пустынные растения влагу добывают с трудом.
0: Как?
3: В пустынях очень большой перепад температур. Днем ужасно жарко, а ночью холодно. И за счет этой разницы влага из воздуха по ночам оседает на поверхности пустыни, как у нас роса. Вот эту воду и забирают растения. А еще они придумали, как ее удержать. У них вместо листьев колючки.
0: Кактусы, что ли?
3: Точно. Кактус – это самое известное пустынное растение. Он растет в пустынях Южной и Северной Америки. А в азиатских пустынях можно встретить целые леса саксаула. Это такое деревце с тонкими веточками, но без листьев.
0: Ну, так неинтересно. И осень у них скучная. Красивые листья не пособираешь.
2: Папа знает. Эх,

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль Креница.
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: ви бачили, що це?
1: Что такое карда на кубанском диалекте? Мы спросили у прохожих на улице, и вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Карда, наверное, какая-то железка, мне кажется, большая. Кувалда, например.
3: Карда? Сноп сена какой-нибудь.
2: А карда – это когда парни строят девушкам глазки. Думаю, так.
4: Карда, возможно, это задняя часть повозки.
5: Карда – старенькая бабушка.
6: Карда – это баз, где для уток, для курей. Для птиц.
7: Карда – это игра. Ну вот дети играли в карду. Это там вот ставили эти и сбивали. И чехарда или карда.
1: На кубанском диалекте карда – это огороженное место для скота. Оце так.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Алло, Петрович? У меня это две новости, начну с хорошей. Ты ж мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс

0: знаю, ну, может быть, там, в плохой компании бываете или там материтесь. Нет, что вы?
1: Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 88.5 FM в горячем ключе.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел!»
1: Шутки, прибаутки! Люба, братцы! 106,8 FM в

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а если собрать много воздушных шариков, на них можно улететь?
3: На тех, которые надуты обычным воздухом, нельзя. Такие шарики сами по себе далеко вверх не улетят. Чтобы шарик полетел высоко вверх, воздух в нем должен быть горячее, чем окружающий. Вот настоящий большой воздушный шар летает именно так. В корзине, которая на нем закреплена, установлена горелка. Она подогревает воздух, который заполняет сам шар. И так он поднимается вверх. А когда надо опуститься, ее выключают или уменьшают силу огня.
0: А шарики с моего дня рождения могут улететь высоко-высоко?
3: Эти могут, потому что они наполнены особым газом — гелием. А он легче воздуха, поэтому стремится вверх.
0: А в космос он улетит?
3: В космос вряд ли, но на несколько километров точно. Тут еще зависит от того, какой это шарик. Если его оболочка эластичная, то есть тянется, он будет подниматься и раздуваться. В какой-то момент он обязательно лопнет.
0: А если тот, который шуршит?
3: У этих шариков оболочка не растягивается. Он поднимется до высоты, где плотность воздуха примерно равна плотности гелия в оболочке, и дальше полетит просто по ветру. Но постепенно гелий просачивается наружу, и шарик опускается. А если на высоте шар попадает в воздушное течение, то может улететь на тысячи километров в восточном направлении. Такие случаи в истории были.
0: Пап, у меня 3 шарика. Я же не улечу, если на улицу с ними выйду.
2: Папа знает.
4: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в кутюгурах. Встречаются два кумы-соседа, один другому говорит: «О, кумы, ха-ха, да я смотрю, ты веселый. Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того, сыну велосипед купил, обмываю тю».
1: «Да ты же его 3 месяца назад купил».
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей, ха-ха».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Казак FM.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Thank you.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Кеменче или понтийская лира – национальный музыкальный инструмент греков. Он очень древний. Первая лира упоминается в мифологии. Считается, что ее создателем был бог музыки Орфей. На острове Крит в музее хранится лира, которая датируется 1500 годом до нашей эры. Инструмент имеет форму бутылки с длинной шеей и узким резонатором. Корпус изготовлен из цельного куска дерева.

0: культурного наследия ЮНЕСКО. Красота и величие родной земли, завоевание, страдания и народная гордость – все это – звучание кеменче. Она не просто музыкальный инструмент. Это голос души понтийских греков.
1: Казак.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чего это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.
0: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Он говорит: да ты ж молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я же должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в 5 и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, шли, шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрена ты его зовешь?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Добрые соседи. Курице просто снится. Так говорят наши соседи на Гайбаке. Им, где бы они ни были и где бы ни работали, наверняка снится Париж. Да не тот французский, а свой, родной, что в Нагайбакском районе. Да-да, на родине этого народа, на Южном Урале, нагайбакские деревни носят красивые иностранные названия. А виноваты в том казаки, вернувшиеся с войны тысячи, а не всегда. Мы казаки. Нагайбакский язык похож на ногайский и узбекский, только чуть помягче. Но и с тем, и с другим народом они отлично понимают друг друга. Как, впрочем, и с русскими. Ведь имена и фамилии у них русские, а вера православная. Нагайбаки чтят память своих предков и помнят об их ратных подвигах. От предков им достались обычаи и ритуалы. Например, проводы казака на службу. Провожая сына в далекий край, мать или отец подают ему хлеб. Казак должен отломить ломоть и взять его с собой в дорогу. Оставшийся же ломоть хлеба хранится дома до тех пор, пока служба не закончится и казак не вернется. А еще, выехав из дома, нагайбак казак должен обязательно... Гайбаки чтят память своих предков и помнят об их ратных подвигах. От предков им достались обычаи и ритуалы. Например, проводы казака на службу. Провожая сына в далекий край, мать или отец подают ему хлеб. Казак должен отломить ломоть и взять его с собой в дорогу. Оставшийся же ломоть хлеба хранится дома до тех пор, пока служба не закончится и казак не вернется. А еще, выехав из дома, нагайбак казак должен обязательно шашкой ударить по воротам так, чтобы осталась глубокая зарубка. Говорят, что в Нагайбакском районе Челябинской области такие зарубки остались в некоторых усадьбах еще с дореволюционных времен. Кстати, и одевались нагайбаки в прежние времена в традиционную казачью одежду. Мужчины носили китель, сапоги, штаны с лампасами и фуражку с голубым околышком. Женщины были одеты в длинную домотканную льняную вышивку.

0: Шитую рубаху и фартук красного цвета в клетку. А по части гостеприимства на Гайбаке, пожалуй, переплюнуты русских и французов. Народ они очень приветливый. У них даже есть специальный праздник – жиен. Его отмечали после окончания весенних полевых работ и еще до начала сенокоса. В этот день на Гайбаке ходили в гости целыми деревнями, от соседей к соседям. Ехали в гости весело, с музыкой и песнями. И с собой непременно везли гостинцы вяленых гусей. А встречающая сторона пекла знатные пироги, дотопила для гостей горячие баньки.
1: Добрый!

0: да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Казак ФМ.

по полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем, когда кого-то увидишь, говорить привет или здравствуйте?
3: Это называется приветствие, дочь. Так принято делать, чтобы показать, что ты доброжелательно настроен к человеку, с которым поздоровался. Неважно, знаком он тебе или нет.
0: Даже с незнакомыми надо здороваться.
3: Конечно, но только с теми, с кем ты начинаешь какое-то общение. Например, с продавцом в магазине, сотрудником банка или с водителем такси. Если ты говоришь даже незнакомому человеку «добрый день» или «здравствуйте», ты желаешь ему добра и здоровья. И это настраивает ваше общение на дружеский лад, даже если оно будет коротким.
0: А просто с людьми на улице надо так делать?
3: Это другой случай. Если ты будешь здороваться со всеми прохожими на улице, они могут подумать, что ты какая-то странная девочка. Им достаточно просто улыбнуться.
0: Папа, а кто это вообще придумал – здороваться?
3: О, Нина, подозреваю, что так начали делать еще древние люди. Возможно, даже когда не умели разговаривать. Приветствовали друг друга какими-нибудь звуками или похлопываниями. Не случайно ведь мужчины при встрече пожимают друг другу руки. Это очень древний жест. Когда человек протягивает руку для приветствия, это говорит, что он открыт для общения и не замышляет ничего дурного.
0: А девочки почему не жмут руки?
3: У девочек больше прижились обнимашки и легкий поцелуй в щеку при встрече.
0: Пап, ну можно я все-таки и тебя буду обнимать и целовать? Хоть ты и не девочка.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку, уж никогда не встречу я рассвет.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня не топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно, а сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Ща я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: братцы. 88,5 FM в горячем ключе. Уключай.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
1: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Маруся, и вы слушаете Казак ФМ. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Ингушская народная сказка «Волк и баран». Как-то раз вышел волк из лесу. Глянул, на лугу пасется баран.
3: «Как ты смеешь топтать мой луг?»
2: – зарычал волк.
4: «Луг вовсе не твой, а моего пастуха!»
2: – спокойно ответил баран.
3: «Твоего пастуха еще и на свете не было, когда этот луг стал моим!»
4: «Нет, я хорошо знаю, что этот луг моего пастуха! Здесь всегда наша отара пасется!»
2: возразил баран. Разозлился волк. Он готов был растерзать барана, но сдержался.
3: «Сегодня я сытый. Пусть поживет до завтра. Тогда он мне точно пригодится»,
2: подумал он.
3: «Послушай, баран, поступим так. Приходи завтра сюда же, и кто из нас у того вот куста поклянется, что лук принадлежит ему, затем он и останется. Согласен?»
4: «Согласен»,
2: отвечал баран. И они разошлись в разные стороны. Волк вернулся в лес, а баран в аул. Рано утром баран вышел на луг. Но не один, а со своим другом, большой собакой-волкодавом. Собака спряталась за кустом, а баран принялся щипать траву. Вскоре и волк выбежал из лесу. Увидел он барана и обрадовался.
3: «Хороший меня ждет обед!»
2: Волк тоже был не один. Он повстречал в чаще лису. Рассказал, куда спешит, и лиса взялась подтвердить, что луг принадлежит волку. Волк обещал ей в награду баранью ножку. Подошли волк с лисой к барану. Волк и спрашивает:
3: «Ну что, ты сегодня будешь твердить, что этот луг твоего пастуха?»
4: «Так оно и есть»,
2: отвечает баран.
5: «Ах, баран, и не стыдно тебе лгать?»
2: сукаризной проговорила лиса.
5: «Давным-давно известно, что этот луг почтенного волка, а не пастуха».
4: «Да ты-то от кого слышала об этом?»
2: спрашивает баран. Лиса притворилась обиженной.
5: «Как от кого? Да об этом все тебе скажут. Спроси, кого хочешь. Еще, когда я была совсем маленькой, родители мои, отец и мать, часто упоминали про этот луг. На волчьем лугу, говорили они, много мышей. Посуди сам, если бы луг принадлежал пастуху, разве называли бы его волчьим?»
4: «А ты поклянешься, что говоришь правду?»
5: «Отчего же нет? Изволь. В каком месте нужно клятву произнести?»
4: «Место волк выбрал еще вчера. Видишь куст? Подойди к нему, положи лапу на ветки и скажи: клянусь, что этот луг волка!»
2: Лисица подошла была к самому кусту, но заметила, что за ветвями сверкают чьи-то глаза. Поддалась назад и дрожащим голосом говорит:
5: «По правде говоря, я припоминаю, что мои родители называли и пастуха, когда разговаривали про этот луг. Ну, а чей он? Я точно сказать не могу. Не хочу напрасно клятву произносить. Вот если волк поклянется, тогда я тоже не откажусь.
3: Хороша помощница.
2: Рассердился волк и оттолкнул лису в сторону.
3: Я так и знал, что ты ничего не помнишь. Сейчас я сам поклянусь.
2: Положил он лапку на ветку и только произнес «клянусь», из-за куста выскочила собака, вцепилась волку зубами и принялась трепать. На силу волк-то и вырвался и пустился бежать без оглядки. А лисица давно уж у самой опушки его дожидается. Увидела она волка, да и говорит:
5: напрасно ты, волк, обижаешься. Как увидала я собаку, так сразу вспомнила, что это не твой лук, а пастуха.
2: А теперь всем казачатам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Сладких вам сновидений!

недавно дочь и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске. Он говорит: а, ну да, хороший холодильник, надежный.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

горит сквозь ночь, не гаснет никогда. О женщине, что ждет, о женщине, что ждет.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

прекрасно все знаешь. В стороне оставаться нельзя в это трудное, грозное время. Здесь со мной фронтовые друзья. Передай маме,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Мы с тобою одной нитью связаны.

0: танцуем. 105.2 FM в Краснодаре. Включай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют треть.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не

0: извини. Просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.